кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

И от случая к случаю мы бываем во сне. Значит, это весна, значит, это любовь.

и родные глаза. Если улицы города пахнут свежей листвой, если все, что нам дорого, получаем с лихвой, и долги возвращаются, и приходят друзья –

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусти бежит водопад.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая. К тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

0: pirmoreiz laiks – 7 no rīta.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Многие выбирают деликатный режим стирки, чтобы бережно ухаживать за одеждой. Но не всегда он справляется с загрязнениями. У микрофона Юлия Сергачева и сегодня полезные советы от опытных хозяек о том, как правильно выбирать режим стирки. Дело в том, что деликатная стирка работает мягко, барабан вращается слабее, а сама программа короче. Из-за этого моющее средство хуже проникает в ткань, и пятна могут оставаться. В связи с этим деликатный режим подходит только для тонких тканей – шелка, кружева, шерсти и белья. Для повседневной одежды он может быть недостаточно эффективным. Плотные вещи, такие как джинсы, полотенца и толстовки, требуют более интенсивной стирки. А если вещь сильно загрязнена, лучше выбрать обычный или усиленный режим. Важно помнить, качество стирки зависит не только от порошка, но и от движения барабана. Именно оно помогает удалять грязь и бактерии. И не стоит бояться более активных режимов. При правильном выборе они не испортят вещи, а наоборот помогут сохранить их чистыми. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть ваши вещи всегда будут бережно постираны.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Сегодня, 3 мая, согласно прогнозам синоптиков, погода в Даугавпилсе будет малооблачной и без осадков. Ветер юго-западный, порывистый, со скоростью до 9 метров в секунду. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 25 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса плюс».

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Утро доброе.

0: Latvijā ir gandrīz 39 tūkstoši daudzdzīvokļu māju. Liela daļa no tām celtas laikā, kad par energoefektivitāti nedomāja vispār. Eksperti lēš, ap 26 tūkstošiem šo ēku ir ekonomiski pamatoti renovēt. Tas nav par ideoloģiju, tas ir par rēķiniem, komfortu un mājas vērtību. Katrs sakārtots nams nozīmē mazākus izdevumus šodien un drošāku īpašumu rīt. Silta māja nozīmē mazākus rēķinus un lielāku drošību. Lēmums sākas ar tevi.
1: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Техауто Латгале. Эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Техауто Латгале. Даугавпилс. Сетокшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
3: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
1: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Точное время 9 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Мы привыкли думать, что для здоровья нужно обязательно проходить 10 тысяч шагов в день. Но оказывается, важнее не количество, а время. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от медиков, а поговорим о простом способе поддержки уровня сахара в крови. Специалисты пояснили, что короткая прогулка сразу после еды может быть полезнее, чем длительная активность в другое время. Дело в том, что после приема пищи уровень сахара в крови повышается. И если в этот момент немного подвигаться, организм начинает использовать глюкозу как источник энергии. Поэтому медики советуют не оставаться сидеть сразу после еды, выйти на спокойную прогулку хотя бы на 10-15 минут, лучше выбирать умеренный темп без перегрузок. И желательно сделать такую привычку регулярно, и после основных приемов пищи. Важно помнить, даже короткое движение в нужный момент помогает организму легче справляться с нагрузкой и поддерживать стабильный уровень сахара. И не обязательно гнаться за большими цифрами шагов, иногда достаточно просто вовремя встать и пройтись. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Двигайтесь с пользой и берегите свое здоровье.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Сегодня, 3 мая, согласно прогнозам синоптиков, погода в Даугавпилсе будет малооблачной и без осадков. Ветер юго-западный, порывистый, со скоростью до 9 метров в секунду. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 25 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».

0: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Только 8, 9 и 10 мая.
2: В торговом центре «Аушера» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, «Аушерс 21». С любовью, «Аушера». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье до 15 часов.
3: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
4: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
5: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
6: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
7: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
8: Как же хорошо, когда все хорошо.
9: Алиса Плюс.

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 2800 5577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinos fonda platības pērk. Zemi, zeme ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 2800 5577, ienāc zemesnoma.lv.
0: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Техауто Латгале. Эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Техауто Латгале. Даугавпилс, Сетакшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
2: Зини, кас ман майас ир? Ман майас ир вис! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti. Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk. Tagad lieliskas cenas. Internets tikai no 10,50 € mēnesī, turklāt pirmais mēnesis bez maksas. Uzzini vairāk TED LV, TED veikalos vai zvani. TED – stiprākais savienojums.
0: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд» – надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс», февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
6: 29 50 40 89.
0: В самом центре Даугавпил создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
7: Daugavpils Lokomotīvs Speedway nākamā pretinieca savā mototrekā Polijas Nacionālajā Speedway līgā Krakovas komanda. 3. maijā, 2016. Lokomotīvs stadionā tiksimies ar komandu, kas pagājušajā gadā atgriezās sacensībās, bet šogad kļūsi spēcīgāka, atkal būs aizraujošs Speedways un atkal gaidām jūsu atbalstu. Kases stadionā būs vaļā sestdien un svētdien no 2010. Tiekamies Lokomotīvs stadionā 3. maijā, 2016.
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: В Латвии достаточное количество людей сажают голубику на своем участке. Но через год замечают, что куст растет, а ягод все нет. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от опытных садоводов о том, как правильно ухаживать за голубикой. Специалисты объяснили, что длинные побеги без веток – это нормально. Более того, это хороший знак. Именно на них позже появляются боковые ветви, на которых и формируются ягоды. Поэтому важно понимать – в первый год урожая может и не быть. И это не повод для переживаний. Специалисты напоминают, что длинные побеги не всегда нужно сразу обрезать. Ягоды появляются только на боковых ветках, а не на основном стебле. Если побеги слишком длинные и начинают сгибаться, их можно аккуратно укоротить, либо установить опоры, чтобы куст держал форму и ягоды не касались земли. Отдельно важно и питание растения. Голубику подкармливают, когда устанавливается стабильная теплая погода, примерно от плюс 15 градусов. Для первой подкормки используют специальные удобрения, подходящие для кислолюбивых растений. И главное, не экспериментируйте с народными средствами. Зачастую они могут только навредить. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Ухаживайте за садом с умом, и пусть он радует вас урожаем.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Сегодня, 3 мая, согласно прогнозам синоптиков, погода в Даугавпилсе будет малооблачной и без осадков. Ветер юго-западный, порывистый, со скоростью до 9 метров в секунду. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 25 градусов. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Golden Saga – ювелирная фабрика номер один празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер один.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полезами программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантии.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полезами программа. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
0: В матче польской спидвейной лиги «Локомотив» 3 мая в 16 часов принимает команду из Кракова. Команду, которая в этом сезоне нацелена на место в полуфинале. Будет интересная гонка. Встречаемся 3 мая в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.

какие секреты и почему плачет. Поговорю с Богом, пускай прошу глупость.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātrs internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti! Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk. Tagad lieliskas cenas. Internets tikai no 10 eiro un 50 centiem mēnesī. Turklāt pirmais mēnesis bez maksas. Uzzini vairāk TED LV, TED veikalos vai zvani. TED – stiprākais savienojums.
2: Golden Saga – ювелирная фабрика номер один празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga – ювелирной фабрики номер один.
3: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Техауто Латгале. Эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Техауто Латгале. Даугавпилс. Сетакшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
4: Акцию собедрība. Латвийс кредитнемей палидзības программа. Гудīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу: Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными?
2: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – наш атлантский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Только 8, 9 и 10 мая.
4: В торговом центре «Аушера» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, «Аушерас 21». С любовью, «Аушера». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье – до 15 часов.
5: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
6: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Trūva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezars 750 ml 2,29 €.
7: Готовьтесь к теплым дням вместе с Intthome. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнаете больше в профиле Intthome в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
8: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Точное время 13 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето уже совсем близко, как и знойная жара, которая может прийти внезапно, а вместе с ней и дискомфорт в дороге. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации от автомехаников о том, почему важно заранее проверить кондиционер в автомобиле. Специалисты отмечают, что исправный кондиционер – это не только комфорт, но и безопасность. Прохладный воздух в салоне помогает водителю меньше уставать, лучше концентрироваться и легче переносить длительные поездки. При этом даже исправная система со временем теряет хладагент, и охлаждение становится слабее. Это происходит постепенно, но в жаркий день разница ощущается сразу. Поэтому лучше заранее проверить работу кондиционера перед началом теплого сезона. Лучше сразу обратить внимание, если воздух стал менее холодным. Не стоит игнорировать неприятный запах или посторонние звуки. И при необходимости следует вовремя заправить систему и проверить ее герметичность. Важно помнить, регулярное обслуживание помогает избежать серьезных поломок и продлевает срок службы системы. Так что не откладывайте до первых жарких дней. Когда кондиционер особенно нужен, он должен работать без сбоев. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть каждая поездка будет комфортной и безопасной.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinos fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Zemenes 2,99 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais siers Dzintars. 4 veidi, 200 gramu, 1,29 €. Čipsi ādažu ar krējuma sīpolu vai tomātu garšu. 230 gramu vienības par 2 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Фебруара 20. Телефон 654 40 560.

0: dabas nams punkts lv. Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Айнерс Шлессерс предложил создать Министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Техауто Латгале. Эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Техауто Латгале. Даугавпилс. Сетокшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
1: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезными программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП «Замаку проценту гарантия». Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
3: No 4. līdz 6. maijam ar mana topkārte tīrīšanas līdzeklis Quadro divi veidi 2,49 €. Mērce Rundāle 7 dārza zaļumu 420 g 99 € un cūkas ribiņas nākotne barbekiju mērce 500 g 3,99 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
4: Top, top, top!
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
0: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
6: 22 30 72 16.
7: В матче польской спидвейной лиги «Локомотив» 3 мая в 16 часов принимает команду из Кракова. Команду, которая в этом сезоне нацелена на место в полуфинале. Будет интересная гонка. Встречаемся 3 мая в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
8: Как же хорошо, когда все хорошо.
9: Алиса Плюс.

0: Хилтон и в новой торговой точке трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
1: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam gaļa nākotne, Azaida, kūpināta. 1 kilograms, 6,99 €. Un skābais krējums smiltene, 20%, 400 gramu, 1,39 €.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
2: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātrs internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā, tik ērti! Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk! Tagad lieliskas cenas! Internets tikai no 10 eiro un 50 centiem mēnesī, turklāt pirmais mēnesis bez maksas! Uzzini vairāk TED LV, TED veikalos vai zvani! TED – stiprākais savienojums!
3: Только 8, 9 и 10 мая.
4: В торговом центре «Аушера» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, «Аушерс 21». С любовью, «Аушера». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье до 15 часов.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

холодно дик. Глупо наигранно так, грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

0: Mājokļu renovācija ir pieejamas Eiropas, valsts un pašvaldības atbalsta programmas. Daļa izmaksu tiek sekta, daļa līdzfinansēta. Tas nav bezmaksas, bet tas ir reāls instruments, ko jau izmanto simtiem māju visā Latvijā. Ja ir informācija, ir arī iespējas. Renovācija ir ieguldījums, nevis izdevums. Silta māja nozīmē mazākus rēķinus un mieru savā mājoklī. Lēmums sākas ar tevi.
1: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Tech Auto Latgale. Эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Tech Auto Latgale, Daugavpils, Сетокшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
2: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 30. aprīļa līdz 4. maijam. Ar paldies karti cukurs Danzukeri Jelgava 1 kg 69 centi. Piespiena sīriņiem un piena batoniņiem 20% atlaide. Kosmētikai un personīgās higiēnas precēm, izņemot bērnu un dzīdaiņu kosmētikai, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksima.
3: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
4: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию «Райанэйр». Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Точное время 15 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: В Латвии появилась новая схема телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят пожилым людям и предлагают пересчитать пенсию. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня вновь напоминание от государственной полиции и советы о том, как не попасться на уловки мошенников. Аферисты представляются сотрудниками социальных служб и сообщают о якобы ошибке в трудовом стаже. Например, говорят, что не учтены несколько месяцев работы, и из-за этого пенсия начислена неправильно. Далее человека начинают торопить. Создают ощущение срочности и пытаются получить личные данные или доступ к банковскому счету. Поэтому полиция вновь напоминает, что государственные учреждения не звонят с просьбой сообщить банковские данные. Не просят переходить по ссылкам для уточнения информации. Не требуют срочных действий по телефону, и любые подобные звонки – это повод насторожиться. Если вам поступил такой звонок, лучше сразу прекратить разговор и не вступать в диалог. Важно помнить, любую информацию о пенсии можно проверить только самостоятельно через официальные учреждения. И обязательно предупредите пожилых родственников, ведь именно они чаще всего становятся целью таких схем. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Будьте внимательны и берегите свои данные.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: не кончатся.
1: Радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
2: «Алиса Плюс».

0: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
1: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulovē nektārs cido 2 veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Новый сезон, новый уют. В Ind Home новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус. Весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Ind Home в Instagram и Facebook или звоните 654 22 110.
4: Daugavpilī 4. maijā svētku gājiens tautas tērpos. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā aicinām daugavpiliešus un pilsētas viesus vienoties svētku sajūtās ar gājiena dalībniekiem. Programmā Tautas tērpu gājiens Rīgas ielā svētku atklāšana, uzrunas un sadziedāšanās kopā ar Andri Baltaci vienības laukumā. Tiekamies Daugavpilī Tautas tērpu gājienā 4. maijā 12:00. Informācija vienībasnams.lv.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
3: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā, tik ērti. Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk. Tagad lieliskas cenas. Internets tikai no 10,50 € mēnesī, turklāt pirmais mēnesis bez maksas. Uzzini vairāk TED LV, TED veikalos vai zvani. TED – stiprākais savienojums.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов. От квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
7: Алиса Плюс. С верой по жизни.

Скажи, кем станем мы в конце пути? Замри и молча мне в глаза смотри.

тот вечер все были против, и только ты была за. От тебя веяло таким теплом, как будто мы прожили вместе не одну жизнь. И тысячу раз, когда все летело вверх дном.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinos fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 €. Un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 €.
3: Только 8, 9 и 10 мая.
4: В торговом центре «Аушра» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, Аушрас 21. С любовью, «Аушра». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье до 15 часов.
5: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
6: 22 30 72 16.
7: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24 98 74 06. 24 98 74 06.
8: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
9: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
10: Алиса Плюс.

твоей я благодарна ей. Yeah.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
3: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
4: Индхоум расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Индхоум. Уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Индхоум в Инстаграм и Фейсбук или звоните 654-22-110.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Техауто Латгале. Эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Техауто Латгале. Даугавпилс. Сетокшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
3: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija – mans lepnums.
6: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Trūva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezars 750 ml 2,29 €. Top, top, top!
7: Как же хорошо, когда все хорошо!
8: Алиса Плюс.
9: Весна пришла.

0: «Зеленый диалог» и «Перемены в Латгалии». Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» министр экономики Латвии Виктор Валайнис связал тему реновации напрямую с экономикой страны и ее зависимостью от внешних энергоресурсов. По словам министра, чем меньше тепла уходит через неутепленные стены и изношенные конструкции, тем лучше не только для семейного бюджета, но и для экономики в целом. Виктор Валайнис подчеркнул: энергоэффективность означает, что стране нужно меньше энергии, меньше топлива и меньше затрат на покрытие этих потребностей. Министр объяснил, что в таком случае сокращается и зависимость от импорта. По его словам, если государство и жители уменьшают бессмысленные теплопотери, то снижается необходимость тратить дополнительные ресурсы на производство или закупку энергии. А значит, меньше денег буквально уходит в воздух вместе с теплом. Виктор Валайнис отдельно отметил, что особенно важно смотреть на этот вопрос в контексте отопительного сезона. Несмотря на то, что в Латвии уже довольно широко используются местные ресурсы, например, щепа в котельных, в холодный период зависимость от внешних факторов все равно остается. И потому каждая мера, которая помогает дому потреблять меньше, дает выгоду всей системе. По словам министра, сэкономленную энергию можно направить туда, где она действительно нужна, например, на развитие производства, бизнеса и других отраслей экономики. И в этом смысле реновация становится не только социальной или коммунальной темой, но и частью общей экономической устойчивости страны. Таким образом, как подчеркнул Виктор Валайнис, энергоэффективность – это не просто про теплые квартиры и меньшие счета. Это еще и способ сделать экономику менее уязвимой и более рациональной в использовании ресурсов. Полную версию программы с участием министра экономики Латвии Виктора Валайниса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса плюс».

0: Līdz 2050. gadam mājokļu atjaunošana Latvijā prasīs lielus ieguldījumus. Taču katra renovēta māja nozīmē mazākus kopējos izdevumus nākotnē. Mazāku slogu iedzīvotājiem, mazāku spiedienu uz pašvaldībām un ilgtspējīgāku vidi visiem. Tāpēc valsts un Eiropa turpina ieguldīt atbalsta programmās, īpaši domājot arī par mazāk aizsargātām mājsaimniecībām. Energoefektivitāte nav greznība, tā ir ilgtermiņa saprātīga izvēle. Silta māja nozīmē mazākus rēķinus un drošāku nākotni. Lēmums sākas ar tevi!
1: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж – удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2 400 8 8 1. 2 400 8 8 1.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

и кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть жизнь.

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит. Только 8, 9 и 10 мая.
1: В торговом центре «Аушера» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, «Аушерас 21. С любовью, «Аушера». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье до 15 часов.
2: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса, без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке «Трейлере» возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 63 62-63.
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия-Пирма».
1: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Tech Auto Latgale. Эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Tech Auto Latgale, Daugavpils, Сетокшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
3: Зини, кас ман майас ир? Ман майас ир висс! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti. Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk. Tagad lieliskas cenas. Internets tikai no 10,50 € mēnesī, turklāt pirmais mēnesis bez maksas. Uzzini vairāk TED LV, TED veikalos vai zvani. TED – stiprākais savienojums.
0: В самом центре Даугавпилса сдается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
4: 22 30 72 16.
5: Daugavpilī 4. maijā svētku gājiens tautas tērpos. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā aicinām daugavpiliešus un pilsētas viesus vienoties svētku sajūtās ar gājiena dalībniekiem. Programmā Tautas tērpu gājiens Rīgas ielā svētku atklāšana, uzrunas un sadziedāšanās kopā ar Andri Baltaci vienības laukumā. Tiekamies Daugavpilī Tautas tērpu gājienā 4. maijā 2012. Informācija vienībasnams.lv.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
7: Алиса Плюс.

утро неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

где от случая к случаю мы бываем во сне. Значит, это весна, значит, это любовь, значит, это с тобой мы увидимся вновь. Значит, это стихи, непростые слова, это наши мечты и родные глаза. Если улицы города пахнут свежей листвой, если все, что нам дорого, получаем с лихвой, и долги возвращаются, и приходят друзья –

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zeme ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Tech Auto Latgale. Эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Tech Auto Latgale. Даугавпилс, Сетокшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
2: Готовьтесь к теплым дням вместе с Inthome. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Inthome в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
3: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: уже не срочно.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю их.

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом.

чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом.

белом небе нашей спальни ангел пойман зеркалами. Перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами, чтобы

не хватает света или измерения. И не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь, любовь.

101.6 FM. Алиса Плюс.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду, бреду, словно в бреду, и смысла больше нет.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

воды. Он запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь, а

Мы идеальные пары, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.